0: как на рахен антрия. Ну, каин запрашта. Я нахдали ану пиапу. Мана ану шунтава.
1: Да.
0: Манганы, крикана пинахта мана папу на рахашрабу.